Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

столицы полдень. Есть особое воскресное удовольствие открыть холодильник без конкретной цели. Иногда кажется, что к третьему подходу там точно что-то новенькое появится. Это Love Radio. С этого часа с тобой Дима Вебер.

0: отношения, в которых со временем появляется удивительное местоимение «мы» уже не твои друзья и мои друзья, а наши не твои планы и мои, а почему-то один общий календарь на двоих. С одной стороны, конечно, это очень романтично, но а с другой, именно так обнаруживаешь в своей ванной чужой шампунь и понимаешь, все, процесс вселенных начался.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а нам самое время узнать, с какими из твоих любимых треков мы объединимся в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа Кайли Минок, Lights, Camera, Action.
2: Lights, Camera, Action, that's it.
0: Чуть ранее Divac, Slow Down. Ну а после рекламы Somber, My Body Isn't Ready. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: кажется, многие заметили, что грусть вообще сильно за последнее время, как понятие, изменилась. Раньше героиня романа могла три главы смотреть в окно, ждать письмо от прекрасного принца. Ну а сегодня у нее укладка, хороший плейлист и фотографии, по которым вообще невозможно понять, что вчера она полночи проплакала на кухне. Ну, наверное, в этом есть современная стойкость. Сердце разбито, а сторис все равно в хорошем качестве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, под которые можно и погрустить, и повеселиться, и желательно не забыть, что завтра начинается новая рабочая неделя. Через мгновение Кайга и Макс Макнаун, вслед за ними Кайли Миног со свежей работой Light Camera Action, ну а под занавес часа легендарная Moscow Never Sleeps от DJ Smash.

0: Москве час дня. Двадцать песен, несколько очень больших имен и всего одно первое место. За неделю здесь успело измениться почти все. Так что начинаем считать заново. Это Love Radio, Дима Вебер, чарт Big Love 20.
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: В Big Love 20 снова неделя больших перемен. Кто-то сделал один осторожный шаг вверх, кто-то пролетел сразу несколько позиций, а некоторые новички решили вообще не тратить время на знакомство и появились сразу там, где особенно хорошо видно вершину. За эти два часа посмотрим не только на нашу двадцатку. Узнаем первую пятерку Apple Music во Франции, сверимся с Яндекс.Музыкой в России и отправимся в Индонезию узнавать, что там чаще всего ищут с помощью Shazam. Будет Past Perfect, музыкальная машина времени сегодня настроена на 2019 год. Вспомним пятерку Big Love 20 с тех лет, а позже посмотрим, кто сейчас занимается.

0: основы, что сами артисты, которые их выпустили, пока что не узнают их с первых нот. Но прежде, чем увидеть новую двадцатку, вспомним, как неделю назад звучал топ-10 нашего чарта.
1: Номер 10.
0: Мадонна, Мартин Гаррикс, «Bizarre».

0: Шакира, Burna Boy, Дай Дай.
1: Номер 6.
0: DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko.

0: Hugel и Майланджело Alternate Move into the Sun.
1: Номер 4.

0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls.
1: Номер два.
0: The Balsa, Magnetic.
1: Песня номер один.
0: Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. Именно так выглядела первая десятка нашего чарта 7 дней назад. Ну а прямо сейчас три песни, которые в новой двадцатке уже нет. И первой ее покидает Мадонна с работой Dance Stereo. Somber, My Body Isn't Ready, машет след. Зеленые глаза от Люси Чеботиной тоже, увы, покидают чарт. Так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза. Хотя с Люси все получилось особенно интересно. Одна песня из чарта ушла, и почти сразу другая вошла. Такая музыкальная рокировка, когда даже попрощаться нормально не успели. Ну что, все необходимое знаем, открываем свежий чарт. Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Неделю назад были 12-ми, сегодня теряют сразу 8 позиций. Маршрут к Santa Lucia заметно удлинился, но путешествие по Big Love 20 продолжается.

0: Ты слушаешь Love Radio, это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. И уже в начале двадцатки видно, спокойной эта неделя точно не была. На 19-й позиции Адам Ламберт, Under the Rhythm, 7 дней назад был 15-м, 4 места вниз. Ну, понятно, что иногда ритм остается прежним, просто окружающие неожиданно начинают двигаться быстрее. Ну а дальше все действительно решает случай, причем хороший. С 20-й позиции сразу на 18-ю, плюс 2 места за неделю. Никита Киоссе. Случай.
1: Номер 18.
2: А давай не будем думать, что же нам с тобой принесет.

18-я позиция позади. Время распаковывать новинки. Holiday Boy выпускает сингл Never Die. Название надо сказать вообще без полутонов. Не поживу подольше, а сразу Never Die. Очень люблю людей с реалистичным 5-летним планом. Holiday Boy, Never Die. Абсолютная премьера. Big Love.

0: На волнах Love Radio абсолютная премьера Holiday Boy и Never Die. Ну а сейчас посмотрим, что происходит далеко за пределами нашей двадцатки. Франция и топ-5 Apple Music.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая строчка. Tiago Cola, Melody Kalin. Четвертое место. Aya Nakamura, Leur Flos, Sexy Nana. Номер три. Mvejo, Wagyu. На второй позиции артист с этим же именем, но с другой песней. Mvejo, Melody. Номер один во Франции Тималь, Сикарио. Именно так выглядит топ-5 Apple Music Франция. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
2: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

волнах Love Radio продолжается чарт Big Love 20. Его ведущий Дима Вебер, это я. Всем привет! 16 место занимает Дати с работой Take Me There. Неделю назад это было 18 место, теперь плюс 2 позиции. Буквально название песни гласит, что артист хочет каких-то движений. Чарт ответил, ладно, но пока только немного выше. Ну а следом еще одна премьера. Директорилс и Эльман «Улетаю». Здесь название само предлагает миллион красивых метафор, поэтому я проявлю редкую силу воли и просто скажу, слушаем и наслаждаемся.

0: абсолютная премьера директора Лилси Эльман с работой «Улетай» в рамках чарта Big Love 20. Ну а мы продолжаем смотреть, где сейчас сосредоточено особенно много слушательского внимания. Первая пятерка Яндекс.Музыки. Здесь сразу несколько знакомых нам имен, а некоторые песни параллельно чувствуют себя прекрасно и внутри Big Love 20.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Артик и Асти, «Лампочки». Пятое место. Позиция номер 4. У Зиверт и работы «Газ». На третьей строчке расположились «Моя Мишель» и «Баста», «Если я буду танцевать». Миа Бойко и «Экспонат» вторые. Ну а с первой строчкой все по-прежнему стабильно. «Бай Индия», «Хчо», «Мод», «Шаде». Так выглядит топ-5 Яндекс.Музыки. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20, и я, Дима Вебер.

Это Love Radio, и мы продолжаем расставлять звезд по местам. Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. На 15-й строчке DJ Godja, Jason Derulo и Melody Michiko. Неделю назад были шестыми, сегодня сразу минус 9. Вот так иногда один понедельник отделяет тебя от верхушки чарта, а следующий уже от философии принятия жизни. Зато 14-е место занимает абсолютный новичок. Никаких предыдущих цифр, чистый лист, сразу довольно высокая стартовая позиция. Kima Sounds, Rise Slow.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: На 13-й строчке Зиверт, Эвер и Директорилс. Давай на самый верх. 7 дней назад были 16-ми, теперь плюс 3 позиции. Наконец-то песня, где название одновременно работает как инструкция по применению. Ну а сейчас на несколько минут цифры нашего чарта откладываем в сторону. Немига собрали 5 песен, которые выбрали сами. Не алгоритм, не статистика, не миллионы прослушиваний, исключительно личный вкус.
1: Топ-5 песен дуэта Немига. На этой неделе.
2: Всем привет, это Немига.
3: И сейчас в эфире Love Radio мы представим 5 наших любимых песен на этой неделе.
2: На 5-е место мы поставили трек, наделавший много шума в интернете и покоривший чарты. Это девушка, выступающая под псевдонимом Солова, и ее работа «Облаком».
3: Далее дуэт, творчество которого звучит очень современно, но при этом вызывает ностальгию по 90-м и нулевым. На 4-м месте Ганопольский с песней «Лежа на капоте».
2: Если кто-то не знает, то мы сами из Беларуси. Возможно, именно поэтому на 3-м месте у нас трек с названием «Подари любовь Бульбашу» от артиста Фарметра.
4: Подари любовь Бульбашу, оставь позади весь тусовочный шум.
3: Серебро достается певице, которая штампует хиты с завидной стабильностью. Это Зиверт и ее очередной блокбастер «Газ».
5: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто...
2: Но на первом месте наш трек «Трафаретами», который мы создали совместно с нашим другом Фарго. Всем приятного прослушивания.
3: С тобой были мы, группа Немига. Еще обязательно услышимся.
1: Это официальный чарт Love Radio. Big Love 20.

0: Ну, а я напомню, что ты слушаешь Love Radio в эфире, главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, располагайся поудобнее, делай громче и отмечай те песни, которые тебе очень понравились и которые понравились тебе максимально. Заходи на сайт loveradio.ru и оставляй свой голос за понравившиеся треки во вкладке Big Love 20. На 11 месте Хьюгель, ML Angel и Ultra Nate с работой Move Into The Sun. Неделю назад были пятыми, сразу 7 позиций вниз. Видимо, к солнцу пошли красивой дорогой, но слегка в обход. Ну а далее Баста и Моя Мишель, «Если я буду танцевать».
1: Номер 11.

0: открыть первую десятку, быстро соберем все, что произошло с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Gagazov's Brothers, Santa Lucia.
1: Номер 19.
0: Adam Lambert, Under the Rhythm.
1: Номер 18.
0: Никита Киоши, «Случай».
1: Номер 17.
0: Зиверт, «Газ».

0: 15.
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико.
0: Номер 14.
1: Кима Саундс, Rise Slow.
0: Номер 13.
1: Зиверт, Эвер, Директорилс, давай на самый верх.

0: Yugel Emel Angel Alternate Move Into The Sun.
1: Номер 11.
0: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ты слушаешь Love Radio, главный музыкальный чарт недели Big Love 20.

0: Москве 2 часа дня. Второй час Big Love 20 начинается. Впереди 10 главных песен недели, международные чарты, абсолютные премьеры и ответ на главный вопрос. Кто сегодня первый? Это Love Radio, Дима Вебер. Погнали!
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Начинаем второй час с очередной абсолютной премьеры. Marshmello и Illenium наконец объединились в полноценный совместный трек. А голос здесь принадлежит певице Саша. Именно она добавляет всей электронной мощи ту эмоцию, из-за которой песню хочется не только слушать, но еще и проживать. Название Close My Eyes, в общем, один из старейших человеческих способов справляться с реальностью. Не решим проблему, зато насладимся классным треком. Marshmello и Illenium, Саша, Close My Eyes.

Big Love 20, абсолютная премьера от Marshmello, Illenium, Sasha, Close My Eyes. И если вы ее слушали действительно с закрытыми глазами, можете их не открывать, потому что следующую работу лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть. На 10-м месте Клава Кока и Джонни Журавли. Делают они очень красиво для песни. Это дебют в Big Love 20. Никаких предварительных позиций. Сразу 10-е место. Иногда долго стучишься в двери, иногда заходишь и выясняется, что для тебя уже все готово.

В твоих динамиках по-прежнему Love Radio. Меня зовут Дима Вебер. Это главный музыкальный чарт недели. На 9-й позиции Ave, Meet Me in the Dark. Неделя. Недели раньше это было 11-е место, теперь плюс 2. Похоже, встреча в темноте прошла удачно. Каким-то образом нашли еще и дорогу в топ-10. Ну а следом еще один подъем, но максимально спокойно. С 9-й строчки на 8-ю. Айова, мы.

Садитесь поудобнее, записывайте, если эта турнирная тублица вам не безразлична. На 7-й позиции сегодня Хабиб «Моя малышка» недели раньше был 8-м, плюс одно место. В первой десятке один шаг вверх уже ощущается значительно дороже, чем внизу таблицы. Следом очередная абсолютная премьера Элли Голдинг «Fields of Love». «Поля любви» звучит очень красиво и романтично. Правда, жизненный опыт подсказывает, если слишком долго по ним гулять, в какой-то момент обязательно попадутся грабли.

0: Top Gold, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20 от Ellie Goulding. Ну а мы продолжаем движение вперед и расширяем географию. На этот раз Индонезия и топ-5 Шазам. Пятерка получилась настолько разношерстной, что здесь дух Рождества, главный секс-символ Британии, король электронной музыки, совершенно спокойно живут рядом, и никого это не смущает.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место. Алекс Крайтон. Merry Christmas, I miss you. Четвертая позиция. У Сиены Спиро. Great Expiration. Третья. Overnight. Кита Левати. Бердуа. На второй позиции Dua Lipa, Training Season. Ну а первую строчку смело забирает Мак Миллер, Cinderella. Вот так необычно звучит топ-5 Шазам Индонезии. Это чарт Big Love 20, Love Radio.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

сейчас в эфире Love Radio, главный музыкальный чарт недели Big Love 26 место. Дэвид Гетта и Биби Рекса Sad Girls. Недели раньше были третьими, минус 3 места. Название Sad Girls сегодня неожиданно стало еще и кратким описанием реакции артистов на обновленную таблицу. Ну а следом еще одно падение ровно на 3 позиции. Опять-таки же, со второй на пятую. Название Magnetic обещает притяжение, но на этой неделе магнит почему-то решил работать в противоположную сторону. The Bowser Magnetic.

В эфире продолжается главный музыкальный чарт недели «Пятерка лидеров открыта». И перед тем, как идти дальше, абсолютная премьера на сей раз от Серябкина. И называется она «Слава». Название мне нравится. Абсолютная уверенность, не мечта о славе, не дорога к славе, просто слава. Хотя в данном случае и контексте речь очевидно о парне. Человек пропустил мотивационный тренинг, но зато пришел за любовью.

0: Рябкина и абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Слава, у нас с тобой большой пробег, заявляет Ольга Серябкина. Но сейчас, с учетом современных технологий, медицины и косметологии, пробег сматывается очень легко. И у некоторых, чего уж греха таить, это получается отлично. Заходи на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20 и отдавай голоса за своих любимых артистов и их треки, которые уже находятся в твоем плейлисте. Ну а мы продолжаем движение вперед. Первое место уже совсем близко, но сначала Past Perfect. Сегодня отматываем календарь до 2019 года и смотрим, какие песни тогда занимали первую пятерку чарта Big Love 20.
1: Big Love 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Calvin Harris и Sam Smith. Promises.
3: I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Мари Краймбрери, Аморе.

0: Тима Белорусских «Мокрые кроссы».
1: Песня номер один.
0: Imagine Dragons. Natural. Именно так выглядела пятерка лидеров нашего чарта в 2019 году. Возвращаемся в актуальную версию.

В эфире Love Radio, музыкальный чарт Big Love 20. На четвертой строчке Али Фарбен и Рене Миллер Body Talk. Неделю назад были первыми, сегодня теряют 3 позиции. Полагаю, Body Language в момент появления новой таблицы был максимально красноречив.

Главных неожиданностей недели — новый трек и сразу третья позиция. Впрочем, с названием «Горгона» появляться скромно было бы даже как-то странно. Пришла, посмотрела, половина конкурентов окаменела. Это Люся Чеботина, «Горгона», третье место чарта Big Love 20. Ну а проголосовать за понравившийся трек ты можешь на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20.

0: На второй строчке чарта Big Love 20 сегодня Шакира и Burna Boy. Дай-дай, неделю назад были седьмыми, сразу плюс 5 позиций. Вот это уже не осторожное движение, а полноценная заявка на вершину. Ну и перед тем, как узнать имя лидера, смотрим, что происходит в мире Spotify.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На пятой позиции Кэти Перри, The One That Got Away. Четвертая – Tame Impala, Loser. Третья позиция у Малькольм Тот, Earrings. Второе место занимает Джастин Бибер и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Но главный трек этой недели во всем мире – Карол Джи, Джули Лайн, Росовский, Baby You, Wow. Так выглядит ТОП-5 мирового чарта Spotify.
2: Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
3: 18+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Кому вы дадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства — Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта — Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенат по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenat.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
13: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Еще одна абсолютная премьера в эфире Love Radio Dati 1, 2, 3, 4, 5. Название «Мечта» радиоведущего, наконец-то трек, на котором практически невозможно ошибиться в произношении, хотя я себя знаю. Ну а перед первым местом давайте вспомним, как выглядит наш чарт с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Клава Кока и Джонни «Журавли».

0: 9.
1: Ave, Meet Me in the Dark.
0: Номер 8.
1: Айова, мы.

0: Хабиб, «Моя малышка».
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Номер 6.
0: Дэвид Гетта и Бэби Рекса, «Sad Girls». The Boss, Magnetic.
2: Номер 4.
0: Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk.
2: Номер 3.
0: Люся Чебочина, Горгона. Шакира и Берна Бой, Дай-Дай. Ну а теперь первое место чарта Big Love 20. Неделю назад этот трек был 10-м. 7 дней спустя плюс 9 позиций, самая верхняя строчка. Пожалуй, это тот редкий случай, когда название песни одновременно идеально описывает его собственную дорогу в чарте. Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар», первое место.
2: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1 официального чарта Love Radio.

столице 3 часа дня. Выходной особенно хорош тем, что планы можно менять сколько угодно. Главное не сообщать об этом человеку, который уже предложил убрать на балконе. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Час откроет Teddy Swims и работа Mr. Noodle.

0: есть вещи, которые моментально возвращают ощущение молодости. Знакомый запах, теплый ветер, случайная встреча, и вдруг внутри тебя снова тот человек, который еще не составил списки и не знает слова «дедлайн». Воздушный сарафан от Джонни как раз про такое легкое чувство. Правда, взрослая романтика начинается там, где рядом с сарафаном уже висит осенняя куртка. На всякий случай.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут согреться вне зависимости от выбора лука. Ближе к концу часа Temper City – Self-Aware. Чуть ранее Гаязовс Brothers – Santa Lucia. Ну а сразу после рекламы Кэсти – Tell Me Why. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: завершении музыкального часа Calvin Harris и Disciple с работы How Deep Is Your Love. Есть вопрос, который рано или поздно возникает почти в любых отношениях. Насколько все это серьезно? Потому что одно дело – красивые свидания, и совсем другое, когда человек видел тебя завалевшим, злым и собирающим мебель по инструкции. Вот там глубина чувств измеряется уже довольно точно. И если после шкафа из 16 деталей вы все еще вместе, значит, это любовь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, конечно, любовь — это слушать Love Radio вместе. Сразу после рекламы Оливия Дин с работой Man I Need. Ну а завершим этот час коллективом Temper City и работой Self-Aware.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть миллион рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Кому вы дадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит акции» и доставка 6+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: We'll be right back.

Москве 4 часа дня. Иногда выходной день строится вокруг одной простой мысли – надо бы куда-то выйти. Ну а потом проходит еще полчаса, и дома становится вполне неплохо. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте The Bowser, Magnetic.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Beyonce с непростым выбором между свободой и обручальным кольцом. Есть период после расставания, когда друзья особенно активно напоминают, насколько прекрасна свобода. Но знаете, новые знакомства, новые планы, вся жизнь впереди. И все это действительно замечательно. Но Beyonce еще много лет назад сформулировала важную мысль. Если человек действительно ценит отношения, иногда одних красивых слов маловато. В общем, свобода свободой, но кольцо с бриллиантом в 3 карата все-таки иногда весьма убедительный аргумент.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а у меня для вас есть несколько музыкальных убедительных аргументов, которые не то чтобы заставят, убедят вас остаться вместе с волной Love Radio. Ближе к концу часа Мот и Лирик, не Бруклин. Чуть ранее Клава Кока и Джонни «Журавли». Ну а после рекламы «Эйв» «Meet me in the dark». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Янабу в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Мы вообще живем в мире ускорения. Быстрее доставка, быстрее интернет, быстрее знакомство. Иногда даже отношения пытаемся прожить на скорости. Познакомились, понравились, а дальше хотелось бы сразу получить спойлер, чем все закончится. Slow down напоминает, что некоторые вещи все-таки лучше не торопить. Особенно первое свидание, потому что второе после слишком быстрого первого может вообще не состояться.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Меня зовут Дима Вебер, я провожу этот день вместе с вами и предлагаю следующие треки расслушать не спеша, с чувством, смыслом, расстановкой. Сразу после рекламы Мот и Лирик. Не Бруклин, но а завершим свежей работой от певицы Шимза Fire on the Dance Floor.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Александр Шоуа и группа «Непара».
6: Только знаешь, пролетают не мимо.
7: Что со мной?
6: Я не замечаю улыбок.
5: Полина Гагарина.
4: Артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

Москве 5 вечера. Есть люди, которые в выходной успевают спорт, прогулку, встречи и покупки. Я к этому моменту обычно только определяюсь с тем, чем буду завтракать. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Мартин Гаррикс, Мадонна.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дэвид Гетта и Сиа, Beautiful People. Чужая красивая жизнь действительно иногда выглядит настолько убедительно, что начинаешь подозревать, что это только ты кладешь в стирку два носка, а в барабане потом можешь найти только один. Но думаю, что, скорее всего, это миф, и в этом и есть главное утешение. Даже самые Beautiful People периодически стоят перед холодильником и понятия не имеют, зачем его открыли.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С холодильником помочь не могу, а вот зачем вы включили Love Radio, напомню, тут ваши любимые песни, и вот некоторые из них, которые мы услышим в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа, Серябкина, «Слава».
2: Слава, слава, я не права.
0: Чуть ранее Алекс Ворен, «Ordinary». Ну а вскоре после рекламы «Cat's Eye, Animal». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Luxury Оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Luxury Оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: продолжение музыкального часа. Алекс Уоррен и работа Ordinary на волнах Love Radio. Самые сильные чувства почему-то редко выглядят как что-то грандиозное. Они прячутся в обычных вещах. Кто-то помнит, какой кофе ты пьешь, ждет тебя, когда ты опаздываешь, и знает, когда лучше вообще ничего не спрашивать. Наверное, любовь превращает обычное в особенное. Хотя, знаете, особенным можно назвать каждого из нас, кто хотя бы раз в жизни без чьей-либо помощи справился с пододеяльником. Ну а я прямо сейчас расскажу, что нас ждет после рекламы. Ольга Серябкина с работой «Слава», Ava Max, Bia, FIFA, Sound и Track Energy. Ну а завершим этот час с Disturbed, The Sounds of Silence. Hello, darkness, my old friend.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: приготовил. Бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-35-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
4: 18+.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

столице 6 вечера. Убраться дома в выходной день – это всегда прекрасная идея. Уборка начинается одинаково. Решил быстро протереть одну полку, через час сидишь на полу и рассматриваешь вещи, которые не видел 7 лет. Это Love Radio, Дима Вебер.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Тейлор Свифт и Cruel Summer. Лето вообще умеет красиво обманывать. Снаружи солнце, легкость, ощущение свободы. А внутри может происходить роман такой сложности, что Чехов попросил бы еще один акт. У Тейлор Свифт чувства именно такие яркие, тайные и немного мучительные. В общем, самое жестокое лето — это когда отпуск закончился, а эмоциональные последствия остались.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые можно слушать на повторе без последствий. Ближе к концу часа Дима Билан, Анна Асти, «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть ранее «Акмаль», «Любовная».
3: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все платят.
0: Вскоре после рекламы «Лирика аутентичная». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Love Radio.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Topic Fit S7S Breaking Me. Некоторые отношения действительно удивительно долго держатся на одном человеке. Ты понимаешь, что что-то идет не туда, прощаешь, находишь оправдание и постепенно замечаешь, что вместо любви у тебя уже почти работа в службе поддержки. Breaking Me как раз хорошо ложится на это состояние, когда чувства начинают стоить слишком дорого. И если отношения требуют техподдержки круглосуточно, возможно, гарантия уже закончилась.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, на которых гарантия пожизненная. Avicii, Addicted to You, Holy Flame. Ну а завершим этот музыкальный час вместе с 23.45 и 5-100. Я буду.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

Москве 7 вечера. Однозначно, воскресенье умеет создавать странное чувство, вроде бы весь день был свободен. А к концу все равно кажется, что где-то ты должен был успеть больше. Но доказательств нет. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер на старте Tempor City.

0: музыкального часа на волнах Love Radio Pitbull, Afrojack с работой Give Me Everything. И действительно, есть прекрасная философия не откладывать жизнь на потом, не ждать идеального момента, правильного понедельника или той самой версии себя, которая наконец все успеет. Give Me Everything вообще построен на этом желании прожить момент на полную. И это очень мудро, кроме случаев, когда речь идет о кредитном лимите.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а если выходные вам кажутся недожатыми, у нас есть несколько часов, чтобы это исправить. Лучшие треки, которые дают ощущение наполненности в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Ближе к концу часа Биби Рекси и Дэвид Гетта, Sad Girls. Чуть ранее By India, спектакль.
2: Спектакль Джузеппе, вся любовь как пепел.
0: Ну а после рекламы Эйв, Meet Me in the Dark.
1: Все, что ты любишь, на одной.

Только что в эфире Love Radio Bells & Boone работает Beautiful Things. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio, где тебе удобно. 16+.

0: Только что нам Лах Лав Радио, Дима Билан и Анасти с работы «Эпилог». И вот в литературе, например, эпилог нужен, чтобы узнать, что стало с героями после финала. В отношениях все, конечно, сложнее. Финал состоялся, титры пошли, а ты все равно иногда мысленно возвращаешься проверить, а точно ли история закончена. Наверное, поэтому поставить точку всегда сложнее, чем написать целую главу. Хотя хороший эпилог отношений — это когда пароль от вашего общего онлайн-кинотеатра все-таки поменяли.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Что же касается эпилога этого часа, вас ждет Мартин Гаррикс с работы Animals, далее Биби Рекс и Дэвид Гетта с работы про грустных девушек. Ну а завершим час с Адели работой Rolling in the Deep. Ну а я все, ставлю точку на сегодня. С вами был Дима Вебер, услышимся завтра. Целую, пока.
2: Реклама. Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
4: Категория 6+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: меньше минуты. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
0: Никита и Максим.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Дай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: меньше минуты.
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
3: ОГРБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Выбирайте Wildberries.
2: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте ВБ-джоб.
2: РБ Украина 124 77 00 47 19 19 Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб 18+.